Девчата сосали волчицу, и всосали нельзя за флажки. И вот охота на волков идет охота, на серых хищников, матерых хищников. Кричат загонщики и лают псы торботы, кровь на снегу и пятна красные флажков. Наши ноги и челюсти быстры, почему же ваш шаг?